как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

И вот я снова здесь, и ты придешь обратно. Чистые пруды, застенчивые иллюзии.

0: каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе.
1: Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру

0: Кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето!
2: Радио «Прибой».

Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой.
2: Задаем настрой.

Астрахань, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийск, Вологда, Ставрополь, Тюмень. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру.

и все в слезах. Придут ренирасы, дыханием губ, ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны. Любовь придет, как снег зимой холодной, так счастья людям не хватает иногда. Пусть полюса земные не сойдутся, а наши судьбы вместе навсегда.

Берегись, лапка же да канже да, как галачис пулярис. Берегись, лапка же да, как галачис пулярис. Шачах калас дем кутур, хюрметава дахлара. Шачах калас дем кутур, хюрметава дахлара. Як нині сихай махшур, кай махшур, деблетава дахлара. Як нині сихай махшур, кай махшур.

ва шахварди шахварди атиргиз ва берейриз сикери ва шахварди шахварди атиргиз ва берейриз шачахкал аздем кутур хурмета ва даглара шачахкал.

0: Много голосов. Один мир. Радио «Прибой».
1: Реклама.
2: Алиса, включи «Радио «Прибой».
3: Включаю «Радио «Прибой».

0: ВКонтакте и на сайте radiopribor.ru.
1: Радио для всех.
2: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой-ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92 47 47.
3: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Мой день проходит монотонно. Слова скопились в горле кома.
1: Реклама. Час желаний. На радио Прибой. Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
2: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал – «Россия-1», «НТВ», «ТВЦ», «Прибой-ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92-47-47.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама на радио.
1: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
3: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Медицинский центр «Лекарь» представляет программу «Хирургия с выгодой 3 в 1». Мы предлагаем полное сопровождение, бесплатная консультация хирурга, сдача всех анализов за один день со скидкой 30% и бесплатный послеоперационный период. «Лекарь» – более 50 хирургов-экспертов по 20 направлениям. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон» 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8 964 050 80 55.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
8: Даргинская поговорка.
9: Бродячей собаке либо палка достанется, либо кость.
10: Народная мудрость
11: на радио «Прибой».

0: будешь тем, кто все поймет и меня не осудит, а я буду той, кто тебя просто любит.
1: Все это Прибой.
2: А сейчас думаю.

0: Реклама.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-0606.

0: Лимонады «Тбилиссимо» по-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: «Омниум Артиум Медицина Нобилиссимо». Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый

0: Институт имени Башларова открывает набор в ординатуру по 18 направлениям, в том числе 5 направлений по специальности стоматология. Прием документов до 26 августа по адресу: город Махачкала, улица Абдулхамида Юсупова, 69. Телефон для справок 8 988 784 32 32.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47. Радио «Прибой». Хиты на все времена.

0: You'll never be mine.
1: Реклама.
2: Откройте коробку привилегий в ювелирном доме «Тримиата». Только с 25 по 31 июля при покупке золотого украшения вы выбираете купон из нашей коробки привилегий и сразу же получаете свой подарок. Каждая покупка – еще один прекрасный знак внимания от «Тримиата». Ждем вас на Яракского 67 и Ерчи-Казака 113. Подробности на «тримиата.ру».
3: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
4: О своем здоровье женщины часто вспоминают в последнюю очередь. Не откладывайте заботу о себе. Пройдите маммографию в клинике ЦЛД доктора Караевой. Своевременное обследование помогает выявлять изменения на ранних стадиях. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич теперь за 25 рублей. Кирпич произведен на немецком оборудовании и по немецкой технологии. Подробности акции по телефону 8-963-408-6000. Город Каспийск, улица Гоголя, 6, бывшая промышленная. Срок акции ограничен.
7: Большой выбор колясок в «Киргут-дети». Премиальный «Сайбокс», «Дугабо», «Дуна» – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные «Карелла» и «Фарфелла», которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. «Киргут дети». Вы найдете свою идеальную коляску.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-982-47-47.
8: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
9: И море отличной музыки.
10: Включайся.
11: Радио «Прибой».

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: или без ограничений.
1: Реклама на радио.
2: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
3: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
5: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Реклама на радио. Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии RELIX SMILE всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама. MasterDent объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Ostem и Implantium с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в MasterDent на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Компания «Борисович и партнеры».
3: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
2: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
4: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
5: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Реклама.
1: Медицинский центр «Лекарь» приглашает пройти обследование у специалистов урологического отделения. Врачи-профессионалы имеют большой опыт выявления и лечения сложных заболеваний мочеполовой системы. Доктора и кандидаты наук к вашим услугам. Технологическое оборудование и комплексы анализов в собственной лаборатории в помощь пациентам. Исследуем, обследуем, проводим операции, улучшаем качество жизни. Урологическое отделение медицинского центра «Лекарь». Запись на прием. Мегафон 550 88 55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: лимонады «Тбилиссимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо поконсультироваться с врачом.
2: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобиле Хавейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17. 13.
3: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8 938 780 5025.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.
5: Табасаранская поговорка.
6: Хадунуга ахур, ардуну ишуру.
7: Кто летом спал, зимой заплачет.
5: Радио «Прибой».

забудь, я хотел тебя вернуть. Забери свои слезы пустые.

0: Реклама.
1: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Внимание! В салонах дверей НУЗРУ обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. НУЗРУ. Двери по оптовым ценам.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Два подарка для вашего дома в торговом доме «Киргу». При покупке комплекта техники «Зигмундштайн» от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура – матрас в подарок. Торговый дом «Киргу». Покупайте выгодно. Получайте больше.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей. 92 47 47.
8: Мне кажется, жизнь – это дар, и это надо ценить. Невозможно угадать, что будет с тобой завтра. Жизнь нужно принимать такой, как она есть. Важен каждый прожитый день.

0: Реклама на радио.
1: Откройте коробку привилегий в ювелирном доме «Тримиата». Только с 25 по 31 июля при покупке золотого украшения вы выбираете купон из нашей коробки привилегий и сразу же получаете свой подарок. Каждая покупка – еще один прекрасный знак внимания от «Тримиата». Ждем вас на Яракского 67 и Ерчи-Казака 113. Подробности на «тримиата.ру».
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
4: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой на аппаратах МРТ-1 и 5 и 3 Тесла мы видим больше, сканируем точнее, выявляем проблему до появления серьезных последствий. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Компания «Борисович и партнеры».
7: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
6: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
8: Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич теперь за 25 рублей. Кирпич произведен на немецком оборудовании и по немецкой технологии. Подробности акции по телефону 8-963-408-6000. Город Каспийск, улица Гоголя, 6, бывшая промышленная. Срок акции ограничен.
9: Медицинский институт имени Башларова открывает набор в ординатуру по 18 направлениям, в том числе 5 направлений по специальности стоматология. Прием документов до 26 августа по адресу город Махачкала, улица Абдулхамида Юсупова, 69. Телефон для справок 8-988-784-3232.
10: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис», город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис», Махачкала, Даниялова 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

Любимая, именно так называется композиция в исполнении Найры Рахмановой на лезгинском языке, которая открыла новый музыкальный час эфира радиостанции «Прибой». Ну что, поприветствую вас сегодняшним днем, 26 июля, сегодня день воскресный, 10 часов 3 минуты 49 секунд показывают наши студийные. И, конечно, приятно проводить этот день с родными, близкими. Часто воскресный день служит тихой гаванью, снижается наш темп, мозг получает передышку от рабочих стимулов, восстанавливается когнитивная гибкость и эмоциональная устойчивость. Ну, для многих, конечно, воскресенье – время семьи и близких, совместный досуг укрепляет семейные связи, да и чувство принадлежности. Ну, а что касается музыки, то она не только радует, но и поддерживает тот самый настрой, который возник у вас с утра. В студии Зухра Камалова. Здравствуйте.

0: заберу тебя в июль. Дмитрий Маликов в эфире радиостанции «Прибой». Ну что, друзья, мы вспоминаем день сегодняшний, день воскресный, 26 июля в Дагестане. Это, согласно Трудовому кодексу, праздничный день. Он совпадает у нас в этом году с выходным, и поэтому переносится на день завтрашний. Вот. И будут праздновать, по крайней мере, три длинных выходных и сегодняшний день для тех, кто любит его отмечать не только на природе, но и в праздничных мероприятиях. Они будут организованы в столице республики, в Махачкале. Поэтому это один из главных государственных праздников нашей республики. Он установлен в честь принятия основного закона региона в 1994 году. А какой праздник, спросите вы? Конечно, это День Конституции Республики Дагестан. Он ежегодно отмечается 26 июля, с чем мы вас искренне поздравляем. А будут еще объявления по поводу перекрытия движения после 16.00, так что следим за информацией. Ну, а учредили этот праздник в честь принятия новой Конституции в 1994 году. Основной закон закрепил статус республики как неотъемлемой части Российской Федерации. Он определил правовые основы государства, гарантировал права и свободы многонационального народа Дагестана. Он символизирует единение более 30 коренных народов, проживающих в республике. В этот день часто проходят, конечно, мероприятия, фестивали, выставки, патриотические акции. Вот. Ну, интересный нюанс сегодняшнего дня, что мы будем праздновать и сегодня, и завтра. С чем? Кто безумно рад? Ну, а мы, друзья, представим вам еще и новую песню. Новая песня в эфире радиостанции «Прибой» на аварском языке. Магомед Абасов «Та женщина».
1: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
6: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Ты жди меня в Махачкале.
1: Это композиция «Встреча влюбленных». Героиня едет в Махачкалу в красном СВ-вагоне после маникюра с фирменной сумкой и просит любимого ждать. И вот ключевая особенность — рефрен «Маха-маха». Это игра, конечно, слов. Так героиня называет город, а также машет рукой, махала. Ну и, может быть, да, по имени Махача что-то тоже уменьшительно, ласкательно. Друзья, композиция была представлена в апреле 2026 года в исполнении Татьяны Булановой и Натальи Вишняковой. Автором слов и музыки выступила именно Наталья. Инициатива была запущена как благотворительный челлендж в поддержку пострадавших от наводнения в Дагестане. В чем суть? В том, что артистки призывали слушателей не только слушать трек, но и активно участвовать в челлендже, то есть снимать видео, танцевать под эту песню, делиться ею с друзьями. Это должно было помочь собрать больше средств. Таким образом, песня стала не просто музыкальным релизом, а инструментом помощи людям, пострадавшим от стихийного бедствия. Да, Махачкала – прекрасный город юга нашей необъятной родины. Кстати, сегодня у нас же отмечается День Конституции Республики Дагестан, и поэтому какие же события и праздничные программы и мероприятия, посвященные этому дню, будут проходить у нас здесь, в столице Дагестана. В 11 часов Дагестанский театр кукол, площадка перед главным входом, театрализована концертная программа «Моя родина, моя Конституция». В 12:00 Аварский музыкально-драматический театр именно имени Гамзата Цадасы, улица Пушкина, 1, где вас ждет концертная программа с участием артистов и солистов театра. С 12 до 15:00 исторический парк России, «Моя история», проспект Имама Шамиля, 31, сеанс «Планетарий. Далекие миры», тематическая лекция «Становление Великой Руси» в зале Романова, разворачивание флага Республики Дагестан и лекция «Дагестан. Любимый край». А вот в 19:00 площадка перед Русским драмтеатром имени Максима Горького, праздничный концерт «Добро пожаловать».

0: канал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту. Реклама.
1: Липецк Кровля сообщает. Осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
3: Компания «Борисович и партнеры».
4: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
3: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
5: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
6: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

Сара Варданян, доченька, именно так называется композиция, услышанная вами. Да, действительно, воскресный день — это когда с родными и близкими общаешься для того, чтобы, ну, просто не то, чтобы быть вместе, а радоваться настоящей жизнью. И если вы сегодня запланировали дальнюю поездку с семьей или, скажем, активный отдых с детьми, да, и просто генеральную уборку, беритесь за дело смело. Этот день обещает быть одним из самых благоприятных в июле. Ну, а для тех, кто только-только просыпается, друзья, можно воспользоваться

До 9 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы. Температура морской воды в Каспии 26 градусов. Волнение небольшое. А вот ультрафиолетовый индекс очень высокий, так что бережемся от солнечных ожогов. Кизляре 32, днем 37, небольшая облачность. Кизил-Юрте в Хасавюрте 31, днем 34, небольшая облачность без осадков. Буйнакске 29, 30, облачная погода. В Дербенте 32, ясно.

0: Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
1: Ну что, друзья, у нас есть сообщение. Из Дербента пришло сообщение. Здравствуйте, радиостанция «Прибой». От всей души поздравляем всех жителей нашей республики, а также всех гостей нашего Дагестана с праздником. С Днем Конституции Республики Дагестан. Хотим пожелать здоровья, мира, всех благ, и чтобы мы жили в дружбе.

дружбе и радости. Вот. Ну что, друзья, мы присоединяемся, и радиостанция «Прибой» от всей души поздравляет вас с этим праздником, потому как Конституция Дагестана – это фундаментальный документ, он закрепляет основы нашей республики, гарантирует права и свободы человека и граждан, воплощение справедливости, равенства, уважение к традициям и культуре каждого народа Дагестана. Поэтому позвольте поздравить вас, пожелать мира, добра, здоровья и благополучия. С праздником, уважаемые, и пусть Конституция нашей республики всегда будет надежной опорой для всех нас. Рашид Богатаев, Абакар Курбанадамов, Руслан Гасанов. Мой Дагестан.

0: Реклама на радио.
1: Медицинский центр «Лекарь» предлагает уникальную в своем роде услугу – челюстно-лицевая хирургия. Работаем по трем ключевым направлениям – реконструкция лица после онкологических заболеваний, травм, ДТП и врожденных аномалий, операции на щитовидной железе любой сложности с сохранением голоса, хирургия околоушных слюнных желез с бережным отношением к лицевому нерву. «Лекарь» – мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: лимонады «Тбилиссимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич теперь за 25 рублей. Кирпич произведен на немецком оборудовании и по немецкой технологии. Подробности акции по телефону 8 963 408 6000. Город Каспийск, улица Гоголя, 6, бывшая промышленная. Срок акции ограничен.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: слушая лучшие песни 20 века.
1: Ежедневно ретро-час на радио «Прибой».
2: Воскресным днем, друзья, желаю от души насладиться отдыхом, набраться сил, чтобы в новую неделю войти с огромными возможностями и силами. И пусть сегодняшний день, праздничный день, будет наполнен счастьем, тишиной. Удачного вам воскресенья и, конечно, наслаждения только лучшей музыкой. Ну а с 11 до 12 это лучшие хиты 20-го столетия. Кстати, любимое ваше произведение также может прозвучать, если вы отправите сообщение в приложении Макс на номер 8988 МТС 291 1007. В студии Зухра Камалова проводим этот день с вами вместе и предложу вам одну из композиций золотого хита Дагестана «Уезжаю я в горы». Так называется песня в исполнении Исы Ибрагимова, Татьяна Куртукова и Слава, как упоительны в России вечера совсем скоро, Джош Харрисон и не только.

0: Реклама на радио.
1: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо поконсультироваться с врачом.
2: Здоровье не терпит ожидания. Когда важны точность, опыт и внимание, выбирают клинику ЦЛД доктора Айшат Караевой. Тщательное обследование организма, опытные врачи, забота о каждом пациенте. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобилях Авейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61 17 13.
5: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
6: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

Леди, леди, леди. Это песня 1983 года, написанная Джорджо Марадором и Китом Форси, исполненная певцом Джо Эспозито для фильма «Танец вспышка». Она была выпущена как сингл саундтрека к фильму, изначально называлась просто «Леди, леди» и была записана для совместного альбома. Она стала второстепенным хитом в лучшей сотке, заняв 86 место. Но дальше дела у нее пошли намного лучше, и песня достигла аж 7 строчки, особенно в австрийских чартах синглов, и 19 строчки Швейцарии. Мы, друзья, наслаждаемся лучшим, если это саундтрек к одному из фильмов зарубежных, то следующая композиция называется «Последняя поэма». Это песня из советского фильма «Вам и не снилось» 81 года. Она стала его визитной карточкой. Музыка была написана Алексеем Рыбниковым, стихи индийским писателем, а поэтом Рабиндранатом Тагором, в переводе Аделина Адалис. Кстати, мелодия была написана еще в 1970 году, когда работали над фильмом «Остров сокровищ». Но тогда ее не удалось пристроить к этому фильму. И вот 10 лет спустя, работая над музыкой к этому фильму «Вам и не снилось», композитор взял с полки роман Рабиндраната Тагора «Последняя поэма». Это 1929 год. Книга завершалась стихами. Вы знаете, он был поражен, как точно и легко эти ранее неизвестные ему стихи легли на уже написанную мелодию.

0: Ну вот действительно, друзья, музыка нам напоминает о том, что было. Многие скажут, воспоминания всегда связаны с той песней, которая тебя сопровождала какое-то время в юности и в детстве. Бонни Тайлер только что была в нашем эфире. Совсем скоро предложу вам композицию от Сандры, Яла, группа, и Руслана Магомедова «Мой сон». Будем вспоминать о том, что было. Напомню о программе с 12 до 13, целый час ваших приветов и музыкальных подарков. Наш контактный для сообщения в приложении «Макс». Заранее можно уже отправлять. 8-988, оператор МТС, 291-1007. 291-1007. Ну а тем, кто будет перемещаться сегодня по Махачкале, напомню, что сегодня в честь празднования Дня Конституции Республики Дагестан с 16.00 до 22 часов в Махачкале планируют временно перекрыть движение транспорта в связи с проведением праздничных мероприятий. Ограничения затронут следующие участки дорог: проспект Расула Гамзатова от улицы Максима Горького до улицы Магомеда Яракского и улица Сулеймана Стальского от проспекта Расула Гамзатова до улицы Ахмата Хаджи Кадырова.
1: Вспомни, что было.

0: Реклама.
1: Откройте коробку привилегий в ювелирном доме Тремиата. Только с 25 по 31 июля при покупке золотого украшения вы выбираете купон из нашей коробки привилегий и сразу же получаете свой подарок. Каждая покупка – еще один прекрасный знак внимания от Тремиата. Ждем вас на Яракского 67, Ерчи Казака 113. Подробности на tremiata.ru.
2: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама. Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Именно эта фраза, друзья, была записана 23 раза, 23 дубля. И, кстати, Крето, именно он, автор этой композиции, выбрал не самый легкий, а вот именно тяжелый вариант, на его взгляд, подходящий под припев этой композиции. Немецкая певица Сандра только что в нашем эфире. Эту песню написали Хуберт Кемлер, Маркус Лёр, Михаил Крето, ну а текст создал Ричард Палмер Джеймс. Михаил Крето также спродюсировал трек и создал аранжировку. Кстати, первоначальная версия песни под названием «Мария Магдалена» была записана еще в 1983 году для группы «Арабески», где Сандра была одной из вокалисток. Но тогда трек так и не вышел. К 1984 году группа распалась, и Крету переработал композицию для сольной карьеры. Ну, если считать так по слогам, нужно было именно 7 слогов. А если петь на английском, получается всего 5. Поэтому она пропела на немецком. Что и, собственно говоря, сделала песню удачной. Началась эта песня с дискотек в Греции. Радиостанции не хотели брать композицию, но люди, побывав на отдыхе в Греции, стали ее заказывать на радио. И так она появилась и, конечно, заняла верхние строчки хит-парада. Совсем скоро вы услышите композицию «На белом покрывале января» Васюты «Сладкий сон». Продолжим музыкальную подборку. Для тех, кто хочет кого-то поздравить или побаловать себя хорошей композицией, любимой песней, может быть, для кого-то она не очень, а вас она радует и день сегодняшний особенный. Можно сделать заявку, отправить нам сообщение в приложении Mac. Собственно говоря, уже и нужно это делать на номер 8-988-291-1007.
1: Реклама.
2: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
3: «Омниум Артиум Медицина Нобилиссима». Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич теперь за 25 рублей. Кирпич произведен на немецком оборудовании и по немецкой технологии. Подробности акции по телефону 8-963-408-6000. Город Каспийск, улица Гоголя, 6, бывшая промышленная. Срок акции ограничен.
6: Большой выбор колясок в «Киргут-дети». Премиальные «Сайбокс», «Дугабо», «Дуна» – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные «Карелла» и «Фарфелла», которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. «Киргут дети». Вы найдете свою идеальную коляску.
7: Медицинский институт имени Башларова открывает набор в ординатуру по 18 направлениям, в том числе 5 направлений по специальности стоматология. Прием документов до 26 августа по адресу: город Махачкала, улица Абдулхамида Юсупова, 69. Телефон для справок 8-988-784-3232.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дагестане полдень.
1: Час желаний на радио Прибой. Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
2: Ну а сегодня день у нас воскресный, поэтому исполнять мечту будем совместно. И хочется пожелать студии, кстати, Зухра Камалова, хочется пожелать, чтобы день был сегодня богат на приятные события. Отдых пусть принесет максимальное расслабление, восстановление нервной системы, поэтому на славу провести время с прекрасным настроением, которое будем создавать с вами вместе. У нас сегодня 26 июля, день празднования Конституции Дагестана, поэтому с этим днем от всей души мы вас поздравляем. И еще заглянув в календарь, мы, кстати, желаем вам, конечно, здоровья, счастья, успеха во всем и, главное, мирного неба над головой. Пусть все родные и близкие будут рядом с вами, здоровы, и чтобы счастье не покидало ваши семьи. Ну, а мы заглянем в календарь. У нас есть несколько праздников. Вы можете спросить, какие. День парашютиста в России сегодня отмечается. Это неофициально. Сегодня чествуют парашютистов. Дата связана с первыми массовыми прыжками в СССР. Вот, прошли показательные выступления. День Нептуна. Нет, конечно, строго закрепленной даты, но все же. А еще день ВМФ России. Ведет этот день с истории от Петра I, который учредил этот праздник в честь Гангутской победы 1714 года, первого крупного успеха молодого русского флота. Есть еще неофициальные праздники, такие как, ну, например, празднуется День тетушек, День бабушек. Эти дни можно использовать, ну, по крайней мере, это неофициальные семейные праздники. Они призваны укрепить связи между племянниками, их дядями и тетями. Ну и дополняются такими, как День отца, День бабушек, дедушек. Так что будем это отмечать вместе с вами. И напомним о том, что спонсором программы «Час желаний» является ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота, серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому.
0: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
3: Выбирай! Выбирай то, что нравится!
2: Так, есть у нас сообщение, кстати, вы тоже можете поучаствовать. Итак, жду ваших сообщений в приложении МАКС 8-988-МТС-291-1007. И первый из Махачкалы у Арифа. Привет, радиостанция «Прибой», здравствуйте, Зухра. Так, здравствуйте, Ариф. Передаю привет, продолжает он, это я цитирую сообщение, Сулейманову Малику, так, я понимаю, Ахмеду Магомедовичу. И поставьте для них, пожалуйста, песню Ларисы Гаджиевой «Зажигательно». Еще передаю привет, пишет Ариф, всем радиослушателям и радиоведущим. Кстати, он пишет, Малик Ахмед любит танцевать лезгинку. Так, ну хорошо, счастливая, так называется песня на лакском языке в исполнении Ларисы Гаджиевой.
3: Час желаний.

0: счастливая, так называется, композиция Ларисы Гаджиевой сегодня прозвучала для Сулейманова Малика Магомедовича от Арифа, потому как любит он танцевать. Ему огромный-огромный привет из Махачкалы. Движемся дальше, друзья. Из Буйнакска тоже у нас есть сообщение. Здравствуйте, радиостанция «Прибой». Хочу передать большой салам работникам ресторана «Мадыгин», это в Буйнакске, а также привет моим племянницам Мадине, Зурият, Айше и Динисламу, чтобы они поступили, удачного им поступления. И, пожалуйста, поставьте для нас песню Зайнаб Махаевой «Ва-ба-бай».
1: Час желаний.

0: Бабай, это большой салам работникам ресторана Мадыгин в Буйнакске, а также племянница Мадине, Зурия, Тайша и Денисламу, чтобы удачное поступление порадовало всех родных и близких. Наша программа, друзья, продолжается сразу после небольшого информационного блока. Ну, а для тех, кто решил поучаствовать в программе, кого-то поздравить, а может быть и себя порадовать, почему бы и нет, отправляйте сообщение на этот номер.
1: Час желаний на радио Прибой. Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
2: Реклама на радио.
3: Сомневаетесь в необходимости операции или ищете своего врача? В медицинском центре «Лекарь» действует акция «Хирургия с выгодой 3 в 1». Приходите на бесплатную консультацию хирурга. Также мы дарим скидку 30% на комплекс анализов и бесплатный осмотр после выписки. «Лекарь» — это экспертное оборудование и забота на каждом этапе. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова, город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66 66 63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
6: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.
8: Час желаний. Исполнение любых желаний в разумных пределах.
0: Друзья, слушать радиостанцию «Прибой» можно с помощью сети интернет, с помощью наших ссылок. Находите, закрепляйте, и мы вместе. Кстати, в социальных сетях ВК Музыка, Одноклассники, на цифровых платформах Яндекс Музыка, МТС Музыка, в приложении «Звук» и через все умные колонки «Алиса», «Маруся», «Салют». Оставайтесь с нами на одной волне. И слушают нас, да, не только в России, но и за рубежом. Вот пришло нам сообщение из Санкт-Петербурга. «Добрый день, радиостанция «Прибой». Пишет вам Ибрагим, пишу вам из Питера. Хочу поздравить своих друзей Исмиева Рината и Сурхаева Мухтара с днем ВМФ, военно-морского флота. С праздником вас, бурной стихии, храбрости сердца. Желаю править балом своей жизни, пишет Ибрагим, как величественные цари морские. Желаю лихо преодолевать высокие волны судьбы, а еще желаю оставаться такими же смельчаками, храбрецами и большими молодцами. Пусть сопутствует удача и на море, и на суше, пусть поможет совершать вам подвиги, любовь и вдохновение. И с просьбой поставьте, пожалуйста, песню для друзей. Ну что, Ибрагим, мы вас поздравляем. Ринат Каримов, «Друзьям», и эта песня в нашей программе.
6: Час желаний.

Ринат Каримов, песня «Друзьям». Это был подарок от Ибрагима из Питера. Он сегодня своих друзей Исмиева Рината, Сурхаева Мухтара поздравляет с днем военно-морского флота. Ну что, мы присоединяемся, друзья, и движемся дальше. Программа продолжается. Напомню, наш контактный. Если есть возможность, и вы имеете такую, не только возможность, но и реальность, отправляйте нам сообщение на номер 8988-291-10077 известными способами. Вот, и есть у нас такое сообщение. Здравствуйте, радиостанция «Прибой». Хотела бы поздравить Долгат и Патимат с годовщиной, с десятилетием совместной жизни. Хочу пожелать им крепкого здоровья и всех благ. А, кстати, пишет сама супруга Патимат. С песней «Любимая» на кумыкском языке, с просьбой поставить эту композицию. Еще она от всей души не только поздравляет, но и желает, чтобы... Так, пусть нам удастся прожить еще много-много счастливых десятилетий жизни. Пусть наша семья будет всегда прочна и дружна. Пусть в доме царит благо и любовь. Пусть за окном сияют яркие лучи удачи и везения. Дауд Муртазалиев.

Любимая Дауд Муртазалиев. Эта композиция прозвучала сегодня в честь 10-летия совместной жизни для Далгата и Патимат. Желает вам крепкого здоровья и всех благ. Желает супруга Патя. Так, ну вот, друзья, у нас Дербент теперь на проводе. Здравствуйте, радиостанция «Прибой». У моего внука вчера был день рождения. Зовут его Радик. Ему уже исполнилось 5 лет. Мы его очень любим. Желаем ему крепкого здоровья, счастья и радости. Он любит танцевать под композицию, когда звучит тамбур. Для нас и для всех поклонников нашего любимого радио. А также такие пожелания с 5-м днем рождения, Радик. Желаем тебе расти сильным, здоровым, счастливым мальчишкой. И пусть мир вокруг тебя будет ярким, интересным, добрым. Желаем тебе веселых игр и удачных идей, отличного настроения каждый день. И пусть новые умения даются легко, а любое занятие приносит радость.

0: Когда звучит «Дамбур», это зажигательная композиция, под которую любят танцевать поклонники любимой радиостанции. Прямо именно так они подписались. Из города Дербента сегодня с прошедшим днем рождения. От всей души поздравлять Радика. Радика, которому исполнилось 5 лет, пишет бабуля, пишет: «Это мой внучок, мы его очень любим, желаем ему крепкого здоровья, счастья и радости». Присоединяемся, друзья, и напомню о том, что спонсором программы «Час желаний» является ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир», вы достойны лучшего. Сегодня у нас отмечается не только День военно-морского флота, но еще и сегодня День голубых беретов. Поэтому от всей души поздравляем всех тех, кто имеет к этому отношение. И, конечно, хочется слова благодарности всем тем, кто служит, потому как ваша стойкость и преданность отчизне – это нравственный ориентир для молодого поколения. Дорогие друзья, желаем всем, чья жизнь связана со службой, крепкого здоровья, семейного благополучия и уверенности в завтрашнем дне. Напомним немного о спонсоре, а потом у нас «Голубые береты», «Синева» – это песня для вас.
1: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.

0: «Час желаний» на радио «Прибой». Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
1: Реклама на радио. Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ищете идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: Медицинский центр «ГИПАР». Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобиле Хавейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17-13.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47. Час желаний на радио «Прибой».
8: Возвращаюсь к вам в студию Зухра Камалова, друзья. И ваше сообщение по курсу на номер 8-988-291-1007. Используйте, друзья, любые способы, чтобы до нас сообщение дошло. Здравствуйте, дорогая радиостанция «Прибой». Вот так начинается послание, а подпись такая: с пожеланием, Аида. Я продолжаю цитировать ее сообщение. Услышав, пишет Аида, что просят исполнить песню друзьям, это Ибрагим из Питера все-таки вдохновил, я тоже захотела подарить песню своим подружкам. Мои подруги всегда поддерживали меня и в радости, и в горе. Наша дружба проверена годами. Хотя не всегда удается собраться вместе, мы знаем, что мы все равно едины. Прошу исполнить хорошую песню на кумыкском языке для подруг, пишет Аида, для Джамили, для Ильму Хан, Фатимы, Абидат, Барият, Марии, одной, еще одной Джамили, Джинет, однокурсницам по университету. С пожеланием, Аида. Так, «Не забывай меня». Так называется песня Гульханум Гаджиева. И эта песня, девочки, для вас.
9: Час желаний.

0: «Не забывай меня», Гульханум Гаджиева, так и называется ее работа. Сегодня для своих подруг от Аиды, для тех, кто всегда был вместе, для Джамиля, Ильмухан, для Фатима, Абидат, Барият, Марии, еще одной Джамиле, Женет и всем однокурсницам по университету. Мы же движемся дальше. Пришло сообщение из-за рубежа. Наши земляки рядом с нами, и это приятно. «Привет из Парижа», так начинается следующее послание. «Дорогой и любимый Дагестан, от всей души передаем теплый, самый теплый привет всем землякам. Пусть в каждом доме царят мир, здоровье, благополучие, достаток. Берегите своих родных, цените каждое мгновение рядом с близкими. Пусть ваши сердца всегда согревает доброта, уважение и любовь. Желаю, продолжает автор сообщения, всем хорошего настроения, удачи во всех делах, чистого неба над головой и исполнения самых заветных желаний. Пусть наша родная земля всегда процветает, а ее жители живут в мире, согласии и единстве. С уважением и теплом, ваш земляк Муса. Привет из Парижа». С просьбой поставить песню в исполнении Анжелики Варум «Городок».
1: Час желаний на радио «Прибой». Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.

0: ностальгия по отношениям родных и близких, а именно всех тех, кто живет рядом. Это был огромный привет всему Дагестану, дорогому и любимому, от Мусы из Парижа. Спасибо, что вы вместе. Всегда приятно, что земляки поддерживают друг друга на расстоянии, но радиостанция «Прибой» всех объединяет. Сразу после небольшого информационного блока мы продолжим.
1: Реклама.
2: Откройте коробку привилегий в ювелирном доме Тримиата. Только с 25 по 31 июля при покупке золотого украшения вы выбираете купон из нашей коробки привилегий и сразу же получаете свой подарок. Каждая покупка – еще один прекрасный знак внимания от Тримиата. Ждем вас на Яракского 67 и Ерчи Казака 113. Подробности на trimiata.ru.
3: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
5: Компания «Борисович и партнеры».
6: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
5: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
0: Как и обещала, друзья, вернулась к вам, вернулась с сообщением, потому как не только текстовые, но и еще и дозвонился до нас постоянный слушатель, зовут его Руслан, он дозвонился из Махачкалы, поведал, что он постоянно слушает радиостанцию «Прибой», а недавно он отметил свой 70-летний юбилей, и мы от всей души хотим его с этим поздравить. Желаем быть вам в порядке душою, только молодеть, идти за счастьем без оглядки, а возраст ваш условность ведь. Конечно, 70 немало, но суть не в этом, просто счет. Пусть лет сегодня больше стало, душа по-прежнему цветет. Кстати, Руслан поведал, что он очень переживает за народ Дагестана, поздравляет всех с Днем Конституции Республики и очень любит песни народные на разных языках. И выбрал дуэтную работу в исполнении Зайнаб Махаева и Ларисы Гаджиевой «Вернись». Специально Руслан для вас.

0: Замечательная композиция дуэтная Лариса Гаджиева и Зайнаб Махаева «Вернись». Авар Алакский, вариант специальный для нашего постоянного слушателя, для инвалида первой группы, для Руслана, который любит народные песни и переживает за всех-всех, кто живет в Дагестане. Поздравляет с Днем Конституции Республики. Немного времени осталось у нас до конца программы. Успею прочитать сообщение и послушаем композицию. Если не в этом часе, то в следующем. Добрый день, радиостанция «Прибой». Передаю привет из села Новострой. Всем слушателям радиостанции «Прибой» пишет нам Рустам. И поставьте, пожалуйста, песню. Так, а есть еще сообщение. Добрый день, с праздником вас, уважаемые ведущие. Пусть мир живет всегда с улыбкой, легкой работы вам. Спасибо вам за ваш труд, пишет Тимур и дядя Магомед. Спасибо вам. И с просьбой послушать песню Руслана Магомедова «Звезда». Так, если вы, друзья, не успели отправить нам сообщение на номер 89-88-291-1007, продолжайте это делать, напишите, мы обязательно в следующем чате попробуем удовлетворить ваши запросы. Вот, и, конечно, хочу напомнить, кстати, дядя Магомед и Тимур попросили композицию Руслана Магомедова «Звезда». Да, приятно, друзья, что вы такие песни не забываете, это наша история, история всей радиостанции «Прибой». Но почти что завершается наш час желаний, поэтому хотелось бы, конечно, друзья, напомнить о спонсоре нашей программы. Это ювелирном салоне «Росювелир». Дорогие друзья, уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
1: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.

Найди «Прибой ТВ» в своем телевизоре. Кино. Старое доброе и самое новое. Романтические сериалы, познавательные передачи и музыкальные клипы. Оживи свой телевизор. Смотри.

Да, дискотека аварии и Жанна Фриске Малинки. Это, конечно, друзья, ваши заявки, еще оставшиеся в программе «Час желаний». Если кто-то не успел, можете направить нам сообщение, мы обязательно его исполним. Ну, а что касается эфира, то продолжая вместе праздновать День Конституции Республики Дагестан, хочется пожелать всем здоровья, счастья. И пусть этот день будет особенным для всех нас. Может быть, то, что мы... о чем мечтаем, чтобы было в нашей республике, и чтобы это было недалеком будущем, потому как перспективы всегда радужны, и мы верим, что мы едины, что мы с вами вместе. Ну, а что касается сегодняшнего воскресного отдельно дня, конечно, хочется пожелать вам чудесного отдыха, настроения отличного, и если вы будете в Махачкале и на своем автотранспорте, имейте в виду, с 16:00 до 22 часов в центре Махачкалы временно будет перекрыто движение транспорта в связи с проведением праздничных мероприятий в честь Дня Конституции Дагестана. Перекроют проспект Расула Гамзатова от улицы Максима Горького до улицы Магомеда Яракского и улицу Сулеймана Стальского от проспекта Расула Гамзатова до улицы Ахмад Хаджи Кадырова. Водители просят заранее планировать маршруты, объезды, выбирать альтернативные пути.

0: Реклама.
1: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
3: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич теперь за 25 рублей. Кирпич произведен на немецком оборудовании и по немецкой технологии. Подробности акции по телефону 8-963-408-6000. Город Каспийск, улица Гоголя, 6, бывшая промышленная. Срок акции ограничен.
5: Два подарка для вашего дома в торговом доме «Киргу». При покупке комплекта техники «Зигмундштайн» от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура – матрас в подарок. Торговый дом «Киргу». Покупайте выгодно, получайте больше.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
0: Слушайте внимательно. Новинка на радиоприбой.

0: «Любовь моя прекрасна», именно так называется новая работа Айны Гетагазовой на ингушском языке. Конечно, о любви говорить много можно, но не понять тому, кто ни разу ее не испытал. Хотя что считать любовью? Кто-то романтические отношения или притяжение физиологического характера принимает за эти чувства, сентиментальность, возможно, фантазии тоже могут нас увлечь. Но на самом деле любить здесь и сейчас, то есть воспринимать другого человека таким, какой он есть, и со всеми его недостатками и достоинствами. С кем нам хорошо, с тем мы долго пребываем, будь то дружба или, скажем, какие-то отношения над такого чувственного характера. Ну а что касается нашего эфира, друзья, то одна новинка следует за другой. Зара, ты мне нужен, любой. Продолжение, знаете, тематики. И это
1: новая песня.

0: Радио Прибой. О погоде.
1: Взглянем, друзья, на информацию, что нам обещают синоптики. Уже за окном в Махачкале, в столице Дагестана, 32 градуса. Вечером ожидается 29-31, но облачная погода, без осадков. Ну а ночью температура достигнет 26 градусов. Ветер слабый, северный, с порывами до 9-10 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы. Температура морской воды 26 градусов. Ультрафиолетовый индекс очень высокий. Сейчас море небольшое волнение, высота волн до 660 сантиметров. Ну а вечером обещает легкое волнение, так что можно принимать водные процедуры. В Кизляре 35 градусов, в Кизилюрте 33, это температура в тени. Днем ожидается в Кизляре 36, небольшая облачность, вечером ночью 29 градусов. В Кизилюрте, в Хасавюрте ночью температура 28, ну а днем небольшая облачность, также без осадков. В Буйнакске 29, ночью 25, облачная погода. В Дербенте 32 градуса, такая температура сохранится в течение дня, погода ясная. Температура ночью 27 градусов, небольшая облачность.

0: Лимонады «Тбилисимо» по-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
2: Самые важные слова не должны оставаться неуслышанными. Смех внуков, голос любимого человека, разговор с близкими. В клинике CLD мы помогаем вернуть радость полноценного общения благодаря персональному подбору современных слуховых аппаратов. CLD – медицина, которой доверяют.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
6: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

Веришь, именно так называется работа Тимура Темирова, известная работа, но что касается доверия, конечно, это основа всех отношений, близких отношений, родственных, поэтому без доверия невозможно сосуществование. Ну а доверие — это когда ты открыт, это когда все ясно, потому как тайна все-таки рождает это недоверие. Поэтому тайн не будет. 13:40, почти 41, 8-9-8-8-2-91-10-07.

0: Даргинская поговорка.
1: Окушантали уркуле аравуцу.
2: Окушинцы даже зайца поймают на орбите.
3: Народная мудрость. На радио
4: Прибой. На волнах Прибоя. Лучшее родное.

0: Только лучшая музыка в эфире радиостанции «Прибой». Друзья, у нас праздничное настроение, потому как мероприятие, посвященное Дню Конституции Республики Дагестан, проходит по всей республике, в муниципалитетах, в том числе и в Махачкале. До 15.00 в историческом парке «Россия. Моя история», Махачкала, проспект Шамиля, 31. Сеанс «Планетарии. Далекие миры», тематическая лекция «Становление Великой Руси» в зале Романовы, разворачивание флага Республики Дагестан и лекция «Дагестан. Любимый край». А вот в 19.00 площадка перед Русским драматическим театром, в связи с этим перекрыто движение по проспекту Расула Гамзатова до 22.00. Кстати, драматический театр имени Горького, праздничный концерт, друзья, ждет вас, он посвящен государственности и любви к родине. Так что добро пожаловать, ну а радиостанция «Прибой» продолжает не только поздравлять вас, но и делать ваш день чудесным, удивительным. В студии была Зухра Камалова, услышимся на следующей неделе. Всем доброго, пока, будьте счастливы, будьте здоровы.
1: Реклама. Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно.

0: бесплатно. Не бери подделку. Купи в Липецк кровли металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
1: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
2: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
3: Компания «Борисович и партнеры».
4: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
3: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
5: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио. 8-988-292-47-47.

Добрый день, любимая республика! Воскресенье, 26 июля. И это не просто выходной, друзья. Ровно 32 года назад Дагестан принял свою конституцию. Документ, ставший фундаментом нашего общего дома. Дома, где живут в мире десятки народов, где чтят старших, ценят традиции и смотрят будущее с верой. Сегодня мы с гордостью говорим: мы одна семья, и наша сила, конечно, в единстве. С праздников, дорогие земляки! Я, Иза Ахметханова, с огромной радостью проведу с вами ближайшие 5 часов этот эфир о любви к родной земле, о мудрости наших предков и о музыке, которая нас объединяет. Поехали!

0: Реклама на радио. Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
0: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис», город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
5: Рано или поздно к этому приходят все.
0: Реклама на радиоприбой.
5: Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Радио «Прибой», где тренды Дагестана звучат первыми.
1: Ну и продолжает наш праздничный эфир «Песня-исповедь» в исполнении нашего с вами земляка Хасбулата Рахманова. Он поет о том, что остается, когда уходит все наносное, и о тихой, но несгибаемой надежде, которая всегда жила в нашем горском характере. В его голосе нет надрыва, только честность и глубина. Встречайте новинку на волнах радио «Прибой». Хасбулат Рахманов «Верни мне душу».
2: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Немного солнечного света – это лето, лето, лето.
1: С нами навстречу лету. Слушай, прибой.
2: Сенекар сенмен демей, жүрек соғар сыры демей.

0: Реклама.
1: Липецк Кровля сообщает. Осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и балансирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич теперь за 25 рублей. Кирпич произведен на немецком оборудовании и по немецкой технологии. Подробности акции по телефону 8-963-408-6000. Город Каспийск, улица Гоголя, 6, бывшая промышленная. Срок акции ограничен.
5: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Cybox, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Carrella и Farfella, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: пробки на дорогах.
1: Итак, друзья водители, воскресная сводка. По данным Яндекс.Карт, прямо сейчас заторы в Махачкале наблюдаются на следующих улицах. У нас на проспекте Олега Джа-Кушинского в районе пересечения с улицей Героев Дагестана зафиксировано ДТП, задействован средний ряд. Далее небольшое скопление машин от троллейбусного кольца до улицы Чеерова по Гайдара Гаджиева. На проспекте Имама Шамиля у нас пробки на пересечении с проспектом Гамидова. Далее небольшой отрезок улицы Ирчи Казака выделен красным. Заторы также зафиксированы и на Магомета Гаджиева, и на Каркмасова, и небольшой отрезок улицы Дзержинского выделен красным. Переместимся далее в редукторный поселок. Там заторы по проспекту Петра Первого на кольце. Улица Хивская выделена красным, зафиксировано ДТП, левый ряд. Также, друзья, напоминаю, в связи с празднованием администрация Махачкалы ввела временное ограничение движения. С 16.00 до 22.00 будет полностью перекрыт проспект Расула Гамзатова на отрезке от улицы Максима Горького до улицы Магомеда Яракского. Ну а также улица Сулейман Стальского от проспекта Гамзатова до пересечения с улицей Ахмада Хаджи Кадырова. Пожалуйста, планируйте маршрут заранее. Счастливого и безопасного пути!

0: Весь Дагестан на одной волне.
1: Дорогие друзья, сегодня 26 июля, и я напоминаю, что сегодня мы празднуем День Конституции Дагестана. Начало 90-х, страна на изломе эпох, и Дагестан вместе с ней искал свой путь. Вопрос стоял остро. Как сохранить единство уникального многонационального края, где веками бок о бок живут аварцы и кумыки, даргинцы и лезгины, лакцы и табасаранцы и не только. Ответом стала Конституция, принятая 26 июля 1994 года. Этот документ гарантировал, что наши различия станут нашей с вами силой, а не поводом для распри. Он закрепил право каждого народа на свою культуру, язык и традиции, провозгласив высшей ценностью человека и мир на нашей земле. Сегодня, спустя 32 года, мы с гордостью вспоминаем этот день и напоминаем, мы сильны именно тогда, когда мы вместе.

0: Реклама на радио. Откройте коробку привилегий в ювелирном доме Тремиата. Только с 25 по 31 июля при покупке золотого украшения вы выбираете купон из нашей коробки привилегий и сразу же получаете свой подарок. Каждая покупка – еще один прекрасный знак внимания от Тремиата. Ждем вас на Яракского 67 и Ерчи-Казака 113. Подробности на tremiata.ru.
1: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама. Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобилях Авейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17. 13.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Много голосов. Один мир. Радио «Прибой».
1: В Дагестане 15 часов.

0: Радио «Прибой». Голоса родного края.
1: 15:07 выдают стрелки часов. Друзья, доброго вам дня. Воскресенье, 26 июля. Я приветствую всех новым музыкальным на волнах радиостанции «Прибой». С вами Иза Ахметханова. Наш праздничный эфир в честь Дня Конституции Дагестана продолжается. Сегодня каждый из нас, мне кажется, чувствует гордость за нашу землю, за ее мудрость, ну и, конечно, силу. Мы продолжаем наполнять этот день лучшей музыкой и той самой душевностью, за которую вы и любите наш «Прибой».

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: В сети оптик «Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8-928-515-94-94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
8: Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич теперь за 25 рублей. Кирпич произведен на немецком оборудовании и по немецкой технологии. Подробности акции по телефону 8-963-408-6000. Город Каспийск, улица Гоголя, 6, бывшая промышленная. Срок акции ограничен.
9: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: You are listening to Radio Приboy, the best radio of Dagestan.
1: Дорогие друзья, познакомлю вас с треком, который записала наша очаровательная Айшат Айсаева. Она записала трек, который застывает в том самом моменте. Все уже решено, билет на руках, но сердце еще колотится в груди. Полчаса до рейса. Это песня о смелости сделать шаг, о тишине перед прыжком и о том, что самые важные решения принимаются наедине с собой. Встречайте новинку на волнах Радио Прибой. Айшат Айсаева. Полчаса до рейса.
2: Слушайте внимательно. Новинка на Радио Прибой.

0: Реклама на радио. В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой ультразвуковое исследование на современном оборудовании помогает увидеть больше, выявить изменения вовремя и принять правильное решение для сохранения здоровья. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: пробки на дорогах.
1: Итак, дорогие водители, вновь актуальная сводка на данную минуту. По данным Яндекс.Карт, заторы в Махачкале сохраняются на следующих улицах. У нас на Амитхан Султана на проспекте небольшое скопление машин в районе Кольца, также по проспекту Имама Шамиля в районе пересечения с проспектом Гамидова. Небольшой отрезок улицы Ирчи Казака, также улицы Каркмасова выделен красным. Заторы также зафиксированы и на улице Яракского, и на проспекте Расула Гамзатова. В редукторном поселке небольшое скопление машин на проспекте Петра Первого у пересечения с улицей Эльзы Ибрагимовой и на Кольце, в районе Кольца. Также на Хивской улице небольшое скопление машин и также зафиксировано ДТП, задействован левый ряд. Друзья, напоминаем о перекрытии. С 16.00 до 22.00 проспект Расула Гамзатова от Максима Горького до Магомеда Яракского и также улица Сулейман Стальского перекрыта от Гамзатова до Ахмата Хаджи Кадырова. Будут недоступны эти районы для проезда. Дорогие друзья, пожалуйста, выбирайте альтернативные маршруты. Ну, а я желаю вам счастливого и безопасного пути.

0: Реклама.
1: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
3: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобилях Авейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизил-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61 17 13.
4: Медицинский институт имени Башларова открывает набор в ординатуру по 18 направлениям, в том числе 5 направлений по специальности стоматология. Прием документов до 26 августа по адресу город Махачкала, улица Абдулхамида Юсупова, 69. Телефон для справок 8-988-784-3232.
5: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки. Включайся. Радио Прибой.
2: Друзья, 16:07 в республике, на столичных, в эфире «Радио Прибой». С вами по-прежнему я, Иза Ахметханова. Сегодня наша республика отмечает День Конституции Дагестана. В этом праздничном эфире мы открываем новый музыкальный час. Наша сила, друзья, в единстве. Не забывайте об этом, в бережном отношении к корням и в смелом взгляде вперед. Еще раз всех с этим прекрасным праздником, с Днем Конституции. Ну и пусть наша энергия отразится в каждой композиции, которая зазвучит сейчас специально для вас, друзья, на волнах радиостанции «Прибой».

Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru

0: Реклама на радио.
1: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Компания «Борисович и партнеры».
3: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
2: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Хронические вирусные гепатиты В, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
1: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
8: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
9: Для детей старше 12 лет.

0: какой сегодня день?
1: Лето!
0: Море музыки и света.
2: Радио Прибой.
3: Представьте, вы идете по летней улице и вдруг встречаете взгляд, который останавливает время. Вы не знаете ее имени, не знаете ее истории, но в этом мгновении целая жизнь. Магомед Абасов поет не просто о женщине, в новинке которую я рада представить вам совсем скоро. Он поет о том неуловимом, наверное, нечто, что заставляет сердце биться чаще. О том, как одна встреча может изменить абсолютно все. Слушайте и вспоминайте свою ту самую прямо сейчас на волнах радио «Прибой». Новинка в исполнении Магомеда Абасова «Та женщина».
0: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Даргинская поговорка.
1: Окушантали уркуле арабуцу.
2: Окушиться даже зайца поймает на орбите.
3: Народная мудрость.
4: На радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк Кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк Кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк Кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк Кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Два подарка для вашего дома в торговом доме «Киргу». При покупке комплекта техники «Зигмундштайн» от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура – матрас в подарок. Торговый дом «Киргу». Покупайте выгодно. Получайте больше.
6: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.
8: Дни рождения великих людей, интересные события и другие примечательные факты в рубрике «Даты» на радио «Прибой».
9: Друзья, 26 июля – очень удивительный сегодняшний день. В нем переплелись и небо, и море, и языки, и даже семейное тепло. Давайте пробежимся по самым ярким событиям этого воскресенья. Сегодня день парашютиста в России. Ровно 96 лет назад, 26 июля 1930 года, под Воронежем группа советских летчиков впервые совершила серию прыжков с парашютом. С тех пор этот день стал неофициальным, но очень душевным праздником. Праздником для всех, кто хоть раз чувствовал ветер в лицо на высоте, но и для профессионалов, для любителей. Говорят, падаешь со скоростью 200 км в час, а адреналин зашкаливает. Хотелось бы, конечно, испробовать это смелым, респект. Ну а еще сегодня главный морской праздник страны, День военно-морского флота России. Отмечается он в последнее воскресенье июля. 26-е число, сегодняшний день, в этом году особенный юбилей. 330 лет российскому флоту. От Балтики до Тихого океана поднимают андреевские флаги, друзья. Ну а наша Каспийская флотилия тоже в строю. С праздником, моряки! Также сегодня день эсперанто. Во всем мире сегодня поздравляют поклонников первого искусственного языка. Именно в этот день, в 1887 году, Людвиг Заменгоф опубликовал учебник эсперанто. Далее, и, конечно, как забыть о самых родных, друзья. Сегодня Всемирный день бабушек, дедушек и пожилых людей. Особенно позвоните, хочется сказать, сегодня своим близким, друзья. Уделите им время, скажите, как сильно вы их любите. Уделите внимание старшим нашим, друзья. Их мудрость и любовь – наша главная все-таки опора. А еще сегодня день дяди и тети. У папы и мам есть свой праздник, у сыновей и дочерей тоже. А сегодня очередь самых веселых родственников. Позвоните, поздравьте их, друзья, они точно будут рады. Ну а теперь самое главное, ради чего мы сегодня, друзья, собрались. Дорогие земляки, сегодня, 26 июля, вся наша республика отмечает День Конституции Дагестана. Я в очередной раз хочу посвятить этому свое свою минуту. 32 года назад мы приняли наш основной закон, и с тех пор каждый из нас знает. Мы одна большая семья, где уважают старших, берегут традиции и верят в будущее. Пусть этот праздничный день подарит вам тепло, близких, радость встреч, ну и ту особенную гордость, которая звучит в сердце каждого, кто скажет «Я дагестанец». С праздником вас, дорогие! С Днем Конституции Дагестана!

0: Реклама на радио. Откройте коробку привилегий в ювелирном доме «Тремиата». Только с 25 по 31 июля при покупке золотого украшения вы выбираете купон из нашей коробки привилегий и сразу же получаете свой подарок. Каждая покупка – еще один прекрасный знак внимания от «Тремиата». Ждем вас на Яракского 67 и Ерчи-Казака 113. Подробности на тремиата.ру.
1: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте с

0: Сильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
1: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
3: Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич теперь за 25 рублей. Кирпич произведен на немецком оборудовании и по немецкой технологии. Подробности акции по телефону 8-963-408-6000. Город Каспийск, улица Гоголя, 6, бывшая промышленная. Срок акции ограничен.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

Итак, друзья, внимание, ровно через несколько минут на волнах радиостанции «Прибой» включается магия «Час желаний». Это время, когда ваши голоса, ваши поздравления и ваши песни звучат в эфире. Хотите поздравить всю республику с Днем Конституции или сказать спасибо маме, или просто устроить музыкальный сюрприз любимому человеку? Все в ваших руках. Пишите к нам в мессенджер «Макс» 8-988-291-1007. Я, Иза Ахметханова, жду ваших сообщений.

0: желание сбывается. А желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет. Ежедневно в 17:00 час ваших приветов и пожеланий.
1: Дорогие друзья, это час желаний на волнах радиостанции «Прибой». Я, Иза Ахметханова, приветствую вас в этот праздничный воскресный день. Сегодня вся наша республика отмечает День Конституции Дагестана, и мы решили, что лучший способ разделить эту радость – дать слово вам, нашим слушателям. Прямо сейчас я жду ваши сообщения, поздравления, возможно, для родных и близких, теплые слова, заказы любимых песен. Хотите поздравить маму, жену, соседа или всю улицу, или у вас есть история, которой хочется поделиться? Друзья, пишите к нам на мессенджер Макс. Номер в Максе 8-988-291-1007. Итак, первое СМС, которое имеется на данную минуту. Добрый вечер, можно, пожалуйста, заказать песню моему сыну Мураду? Ему 2 месяца. Песня Тимура Тимирова «Мой сынок». Супруги Патимат, здоровья и радости. Оли от Али Галбаца. Так, Али Галбац, спасибо вам за это трогательное сообщение. 2 месяца – это тот самый возраст, когда каждый день приносит что-то новое. Первая улыбка, первый взгляд, первый смех. Мурадик счастливчик, ведь у него такие заботливые родители. Песня Тимура Тимирова «Мой сынок» – это не просто мелодия. Мне кажется, это настоящее колыбельное обещание. Там есть такие строки: «Ты подрастай, мой сынок, в жизни так много дорог, я помогу выбрать одну». Она звучит как напутствие от отца, как тихая клятва быть рядом всегда. Ну а Патимат, держитесь, вы героиня. Маленькому Мураду мы желаем расти крепким, здоровым и самым счастливым мальчиком на свете. Пусть его жизнь будет полна ярких открытий, а рядом всегда будут те, кто любит его больше жизни. Это трек для вас, для вашей семьи. Слушаем, друзья, и улыбаемся, а я же зачитаю следующее сообщение. Иза, здравствуйте, мы сегодня всей семьей собрались у бабушки в горах. Она испекла свой знаменитый чуду, скорее всего, знаменитое чуду, и мы сидим на веранде, смотрим на этот прекрасный закат. Ох, неужели уже в горах заметен закат? Но бабушка говорит, что в детстве она видела, как принимали нашу конституцию, и до сих пор помнит эту гордость. Поставьте, пожалуйста, для нее, для всех старших, что-нибудь очень нежное и родное, что-нибудь на чеченском языке. Ну, Асият, передавайте бабушке низкий поклон от всего Прибоя. Такие моменты и есть наше богатство. Слушайте эту песню вместе с ней. Она для всей вашей прекрасной семьи. Мы вас также поздравляем с Днем Конституции Дагестана. Приятного, кстати, аппетита. Уверена, бабушкино чуду самое вкусное. Композицию предлагаю послушать в исполнении Заремы Ирзахановой. Называется «Разлука». Очень красивая композиция. Обязательно ее, друзья, послушаем. Я же, в свою очередь, хочу напомнить, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Дорогие друзья, уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на 3 принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: лимонады Тбилиссимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама. Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
4: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет. Ежедневно в 17:00 час ваших приветов и пожеланий.
1: Да, друзья, продолжаем наш час желаний. Ваши истории греют душу. И вот еще одно поздравление в наш час желаний, друзья. Здравствуйте, поздравляем нашего брата Эльдара с годом свадьбы, счастья и долгих лет жизни. Можно поставить песню Шамиля Гаджиева «Эле-ле-ле-ле-лей». Эльдар, с первой годовщиной, уверена, год пролетел, ну а вы все так же сияете. Пусть счастье только крепнет, а любовь становится ярче с каждым днем. Этот зажигательный трек в исполнении Шамиля Гаджиева специально для вас и вашей супруги. Слушаем и улыбаемся, друзья. Ну, а еще одно письмо в наш час желаний. Здравствуйте, передаю привет моим двоюродным братьям Юнусу и Мухаммад Закиру и двоюродной сестре Фатимке от Рабият и Рукижат. Ну, а также всем слушателям прибоя желаю хорошего настроения и энергии. Поставьте для них, для всех песню группы А-Студио. Ну, Рабият, Рукижат, привет вашему теплому кругу. Юнус, Мухаммад Закир, Фатимка, ловите музыкальный подарок. Ну и всем, кто сейчас у динамиков, это трек от души для вас. Хорошего настроения, заряда и летней энергии, как сказали наши слушатели. Так что, друзья, слушаем. Далее вдогоночку еще одно СМС. Передайте привет Богомеду, который организовывает туры по Дагестану. Да, ну вот такое сообщение. Далее пояснение. Лучший день в жизни. Ну что ж, назовем Богомеда настоящим послом нашей республики. Как мы понимаем, показывает красоты Дагестана гостям по всей стране, со всей страны. Держите свой музыкальный привет от прибоя. Ну и пусть ваши туры всегда собирают полные группы счастливых путешественников, друзья. Далее я также хочу напомнить, что спонсор программы «Час желаний» — ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир», дорогие друзья, в салонах «Росювелир» вы уж точно найдете изысканные украшения из золота и серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

все дома. Где ты сейчас? Где ты? Ведь без тебя

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
4: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобиле Хавейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61 17 13.
5: Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич теперь за 25 рублей. Кирпич произведен на немецком оборудовании и по немецкой технологии. Подробности акции по телефону 8 963 408 6000. Город Каспийск, улица Гоголя, 6, бывшая промышленная. Срок акции ограничен.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Час ваших желаний и капризов ежедневно в 17:00 на Радио Прибой. На Радио Прибой.
1: Да, друзья, ежедневно с 17 до 18 на волнах Радио Прибой ваш любимый час желаний. Мессенджер Макс для связи 8-988-291-1007. Друзья, также напоминаю, что приветствуются как СМС, так и голосовые сообщения. Ну вот еще одно СМС, еще одно письмо прямо с рабочей смены, скажем так. Всем ассаламу алейкум. Моим коллегам Ибрагиму, Артуру, Гасану передайте привет. Мы все на работе. Включите песню «Рукьяца» Тыбаловой, посвящение маме. Всех поздравляю с Днем Конституции. Сообщение поступило от Ахмеда. Ну, Ибрагим, Артур, Гасан, ловите привет от коллеги. Пусть рабочий день проходит легко. Ну, а эта песня в исполнении руки от Сатыбаловой согреет вам душу. Ну, специально для вас прозвучит. Далее, друзьям, пришло сообщение от Патимат из Хасавюрта. Иза, добрый день, я работаю воспитателем в детском саду. Сегодня наши малыши выучили стихи о Дагестане, и мы устроили маленький концерт для родителей. Я хочу поздравить всех своих коллег и детей. Вы мое вдохновение. Поставьте, пожалуйста, Леонида Агутина «Золото» для наших маленьких звездочек. Ух, Патимат, спасибо вам за ваше сердце, отданное детям. Эти малыши – наше будущее. Но пусть музыка звучит для них громко и радостно. Вам огромное спасибо за то, что внедряете в наших детей, скажем так, хоть и грубо, любовь к нашей прекрасной родине, к нашему Дагестану. Ну и еще одно сообщение, друзья, от Гаджи из Дербента. Иза, привет из самого древнего города. У меня сегодня день рождения, 35 лет. Я хочу поздравить самого себя и всех, кто родился в июле. А еще хочу заказать песню для моей мамы, которая всегда верит в меня. Она сейчас в гостях, слушает Прибой. Мама, это тебе. Если можно для нее композицию в исполнении Магомеда Шамсуди. Где была? Гажи, с днем рождения вас! Желаю вам счастья, здоровья, ну и чтобы все мечты обязательно сбывались. Пусть мама гордится вами. Слушайте этот трек, он специально для вас обоих. Ну а я, друзья, в свою очередь, хочу напомнить, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир» – вы достойны лучшего.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Реклама.
1: Честность – основа доверия, особенно, когда речь идет о здоровье. Медицинский центр «Лекарь» открывает возможность лечения в рассрочку. Строго по нормам ислама. Мы убрали все лишнее. Нет комиссий, нет штрафов. Только прозрачный договор и только квалифицированная помощь. Подробности рассрочки и ее видов на сайте mclekarь.ru или по телефону мегафон 550-88-55. «Лекарь. Лечим честно».
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: В сети оптик «Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8-928-515-94-94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Компания «Борисович и партнеры».
4: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
2: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
5: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-Холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 780219, улица Мичурина, 64.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Медицинский институт имени Башларова открывает набор в ординатуру по 18 направлениям, в том числе 5 направлений по специальности стоматология. Прием документов до 26 августа по адресу город Махачкала, улица Абдулхамида Юсупова, 69. Телефон для справок 8 9.

0: 788-784-3232.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 18 часов.
1: Хит-парад лучших песен за 7 дней.
2: Десятка популярных треков в чемпионате.
3: Слушай и болей за любимого артиста.
4: Доброго и прекрасного воскресного вечера, дорогие друзья. В эфире русский хит-парад «Горячая десятка» на волнах радиостанции «Прибой». С вами я, Иза Ахметханова. 10 лучших песен этой недели, которые выбрали именно вы, наши слушатели. Мы поднимаемся от 10-го места, конечно, к вершине. Итак, поехали. Открывая десятку «Золотой голос России» Николай Басков. Релиз состоялся, кстати, данной композиции 13 февраля 2026 года, и эта версия мгновенно разлетелась по чартам. Песня «Туманы» — это песня-обещание, в которой Басков звучит особенно проникновенно. «Пристань наша тихо спит, на берегу мы вдвоем». Густой обволакивающий вокал — это та самая дымка, в которой каждый находит что-то свое, грусть, надежду или успокоение. На 10-м месте Николай Басков «Туманы».
2: 10-е место.

0: Девятую строчку занимает дуэт, вышедший еще в 2024 году, но до сих пор держащийся в топах. Зомб — это рэпер-исполнитель, известный своими эмоциональными и лиричными композициями. Вместе с Нола они создали историю о двух людях, которых разлучили поезда. По разным городам нас уносили поезда, снова ищу тебя глазами. Ну где же ты? Честно, искренне и по-настоящему. Зомб, Нола, по-прежнему.
1: Девятое место.

я все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? И я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдерживать.

0: Итак, друзья, восьмое место и песня, ставшая настоящим гимном города. Вологда. Ирина Дубцова представила этот трек 27 июня на Дне города Вологды. Вологда – это не просто географическое название, а точка на карте ее детства. Трек пропитан запахом свежего хлеба, скрипом половицы и тех самых щемящих чувством, которую мы называем домом. Кадры из концерта уже вошли в клип, который певица снимает в Вологде, кстати. Слушаем и чувствуем тепло родных мест. Ирина Дубцова, Вологда.
1: Восьмое место.

0: Итак, друзья, седьмая строчка и самый летний, наверное, трек чарта. Дмитрий Маликов выпустил эту светлую танцевальную песню 3 июля 2026 года на лейбле Gamma Music. Премьера состоялась на Славянском базаре в Витебске. Интересный факт, в треке есть бридж на таком английском языке и отсылки к шлягеру Бака Рама «Only You». 54-го года. Легкая, солнечная все-таки композиция с фирменным маликовским таким пианино. Она звучит как обещание, самое теплое еще впереди. Итак, встречаем. Дмитрий Маликов, «Заберу тебя в июль».
1: Седьмое место.

0: Реклама на радио. Откройте коробку привилегий в ювелирном доме «Тримиата». Только с 25 по 31 июля при покупке золотого украшения вы выбираете купон из нашей коробки привилегий и сразу же получаете свой подарок. Каждая покупка – еще один прекрасный знак внимания от «Тримиата». Ждем вас на Яракского 67, Ерчи-Казака 113. Подробности на «тримиата.ру».
1: Само пройдет. Это опасная привычка. Когда беспокоит боли, дискомфорт или проблемы с пищеварением, не нужно откладывать обследование. В клинике CLD помогут вовремя выявить проблему с органами пищеварения. CLD – медицина, которой доверяют.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело – сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
6: Рано или поздно к этому приходят все.
0: Реклама на радио «Прибой».
6: Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
7: Хит-парад лучших песен за 7 дней.
8: Десятка популярных треков в чемпионате.
9: Слушай и болей за любимого артиста.
10: Друзья, напоминаю, с вами Иза Ахмедханова, и в эфире хит-парад по-русски «Горячая десятка» на волнах радиостанции «Прибой». 10 лучших треков российской эстрады по версии наших слушателей. Мы уже прослушали 4 композиции с 10 по 7 место. Ну а теперь начинается самая жаркая часть. Мы подбираемся к 6 строчке и дальше к вершине. Готовьтесь, сейчас будут треки, которые вы поставили выше всех. Итак, поехали. 6 позиция. Ну и, наверное, самый неожиданный дуэт недели. Татьяна Буланова, голос которой знает вся страна, и Константин Костомаров, звук, стоящий за десятками хитов. И совсем недавно он получил, кстати, премию Grand Persona 26 года в номинации «Выдающийся саунд-продюсер современности». Их совместный трек с самоиронией и блеском о том, что каждая женщина достойна, как бы это ни звучало, своего Ди Каприо. Игриво, стильно и с той самой ноткой, которую ставят на репит. Итак, встречаем. Татьяна Буланова, Константин Костомаров, Ди Каприо.
11: 6 место.
12: Мне кажется, жизнь — это дар, и это надо ценить. Невозможно угадать, что будет с тобой завтра. Жизнь нужно принимать такой, как она есть. Важен каждый прожитый день.

это да, это надо.

0: Друзья, экватор пройден, первая половина позади, впереди пятерка сильнейших, где каждый трек достоин короны. Продолжаем. Пятое место. Пронзительная, почти хрустальная лирика. Стас Пьеха, внук легендарной Эдиты Пьехи, выпустил этот трек 4 июля 2026 года. Трек под названием «Таю». В «Таю» он поет о чувствах, перед которыми невозможно устоять. «Таю, таю, как обаятельны все твои обстоятельства». Идеальная песня для воскресного вечера.
1: Пятое место.

0: Итак, друзья, четвертая строчка, и тут гимн Возрождению. «Феникс» в исполнении Басты и Полины Гагариной. Релиз состоялся 3 июля 2026 года. Это уже четвертая коллаборация артистов за 10 лет. Предыдущие совместные синглы – это «Голос» и «Целого мира мало», также композиция «Ангел» и «Вера». Выходили еще 10 лет назад. Инициатором, кстати, выступал Баста. Сама Полина говорит, что «Феникс» – это песня о возрождении после тяжелых падений, о выборе продолжать жить и, конечно, действовать. Два мощнейших голоса сливаются в один, и от этой песни, наверное, расправляются плечи. Слушаем. Баста, Полина Гагарина, «Феникс».
1: Четвертое место.

0: вот и тройка самых популярных.
1: Ну а теперь три лучшие песни этой недели. Ваши фавориты. Бронза, серебро и золото. Прямо сейчас. Бронза уходит треку, который звучит как нежный, но настоящий и настойчивый зов. Марфа записала эту песню в своей особой манере, от которой невозможно оторваться. Ее голос как шепот, который слышат абсолютно все. Третье место. Достойно. Марфа, забери меня.
0: Третье место.

0: Это была Марфа с треком «Забери меня» на волнах радиостанции «Прибой». Ну а серебро забирает чувственная горячая песня о любви. Ани Лорак представила «Обожаю» 17 июля 2026 года на лейбле SPF Digital. Да, премьера состоялась на фестивале Dreamfest. Ну а «Я в глазах твоих тону, от любви твоей я таю». Ярко, огненно, невероятно красиво. Так что второе место. Ани Лорак, «Обожаю».
1: Второе место.

0: Реклама.
1: Эндоскопия в сети медцентров «Лекарь» – это узкопрофильное отделение в разных филиалах городов Республики Дагестан. Взрослые и дети с заболеваниями желудочно-кишечного тракта могут быстро и комфортно в рамках одного дня провести полное лабораторно-инструментальное обследование на новейшем оборудовании. А также проводим любые процедуры в медикаментозном сне. mclekarь.ru, мегафон 550-88-55, Махачкала, Каспийск, Буйнакск.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2 бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама. Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре Ортомотус проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет Шино, гимнастика CS и Шрот. Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? Ортомотус вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.
7: Хит-парад лучших песен за 7 дней.
8: Десятка популярных треков в чемпионате.
9: Слушай и болей за любимого артиста.
10: Друзья, с вами Иза Ахмедханова. Приветствую вас на волнах радиостанции «Прибой». Напоминаю, прямо сейчас в эфире хит-парад по-русски. «Горячая десятка». Лучшие треки российской эстрады этой недели по версии вас, наших слушателей. Уже прозвучали 10 композиций с 10 места по 2. Остался последний рывок. И вот он, главный момент нашего парада. Вот он, лидер. Итак, вершина «Горячей десятки». Релиз состоялся этой песни 17 июля 2026 года. Сивиль, солистка группы «Артик и Асти», представила этот вдохновляющий сингл, и он мгновенно засиял в чартах. Композиция «Бриллиант». Первое место слушатели радиостанции «Прибой» дают треку, который звучит дорого, стильно и абсолютно современно. Поздравляем победителей. Встречайте «Бриллиант», «Сивиль», «Артик Асти» на волнах радиостанции «Прибой».
8: Лучший за неделю. Первое место.

0: стать.
1: Друзья, это была горячая десятка лучших русскоязычных песен недели на волнах радиостанции «Прибой». Спасибо, что провели этот праздничный воскресный день с нами. Я поздравляю каждого из вас с Днем Конституции Дагестана, праздником нашей силы, нашей мудрости и нашего единства. Пусть этот день запомнится вам теплом близких, радостью встречи, той особенной гордостью, которую мы испытываем, говоря «Я дагестанец». Берегите себя, свою семью и нашу общую родину, наш прекрасный Дагестан. С вами была я, Иза Ахметханова. Хорошего желаю вам вечера. До скорой встречи на волнах нашего радио. Всем пока-пока.

0: ВКонтакте и на сайте radioprebой.ru.
1: Радио для всех.
2: Реклама на радио.
3: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
5: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
6: Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич теперь за 25 рублей. Кирпич произведен на немецком оборудовании и по немецкой технологии. Подробности акции по телефону 8-963-408-6000. Город Каспийск, улица Гоголя, 6, бывшая промышленная. Срок акции ограничен.
7: Большой выбор колясок в Киргут-Дети. Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут-Дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: на волнах прибоя. Лучшее, родное.
1: С того самого рассвета твое имя ждет планета. Сделай шаг и вдруг заметишь,

тебя так ждали. Сияй, сияй, с рассветом встречали. Сияй.

0: Кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето! Радио «Прибой».

0: лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: В сети оптик «Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
3: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Я спокойна, я жду отпуск.
1: А лето уже с тобой. Лето твоей свободы.
0: Прибой.
2: Весь Дагестан на одной волне.

0: Реклама на радио.
1: Липецк Кровля сообщает. Осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Медицинский институт имени Башларова открывает набор в ординатуру по 18 направлениям, в том числе 5 направлений по специальности стоматология. Прием документов до 26 августа по адресу: город Махачкала, улица Абдулхамида Юсупова, 69. Телефон для справок 8 988 784 3232.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
7: Вспомни, что было.

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио. 8-988-292-47-47.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой. Задаем настрой.

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Компания «Борисович и партнеры».
3: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
2: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
4: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
5: Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич теперь за 25 рублей. Кирпич произведен на немецком оборудовании и по немецкой технологии. Подробности акции по телефону 8-963-408-6000. Город Каспийск, улица Гоголя, 6, бывшая промышленная. Срок акции ограничен.
6: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

вашего зонтика стекает летний дождь. В твоей руке бутон пурпурной розы. С какого праздника куда его несешь? По красным лепесткам струятся слезы. А впрочем, это

0: Реклама.
1: Нужна операция, но пугают бесконечные анализы, очереди и поиск врачей? В сети медицинских центров «Лекарь» все можно пройти быстро и в одном месте. Консультация хирурга бесплатна. Предоперационные анализы со скидкой 30%. Послеоперационное наблюдение бесплатно. «Лекарь». Хирургия с выгодой 3 в 1. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
5: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
4: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр ГИПАР. Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Каспийск,
1: Леваши,
0: Кизилюрт,
2: Гергебель,
3: говорит Махачкала. В столице 21 час.
1: Радио Прибой.
3: Нас слышно.
4: Аварская поговорка.
5: Вот анцун хараучи хабач агукуна.
6: Кто родину защищая погиб, тот и в могиле жив.
7: Радио Прибой.

0: Реклама.
1: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Когда важна каждая минута, важна точная диагностика. Компьютерная томография в клинике ЦЛД доктора Караевой – это высокая точность и возможность своевременно выявить изменения для принятия правильных решений. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобиле Хавейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции с 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17-13.
5: Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич теперь за 25 рублей. Кирпич произведен на немецком оборудовании и по немецкой технологии. Подробности акции по телефону 8-963-408-6000. Город Каспийск, улица Гоголя, 6, бывшая промышленная. Срок акции ограничен.
6: Медицинский институт имени Башларова открывает набор в ординатуру по 18 направлениям, в том числе 5 направлений по специальности стоматология. Прием документов до 26 августа по адресу город Махачкала, улица Абдулхамида Юсупова, 69. Телефон для справок 8-988-784-3232.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: лимонады «Тбилиссимо» по-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
2: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru

0: Реклама.
1: Липецк Кровля сообщает. Осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66 66 63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Даргинская поговорка.
1: Кого одолел подъем, тот одолеет и спуск.
2: Народная мудрость. Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Хирургия по праву считается вершиной медицины. Центр «Лекарь» имеет свое хирургическое отделение полного цикла, в котором собраны лучшие творения инженерной мысли в помощь квалифицированным врачам. Ежегодно в нашем отделении проводится более 1500 операций различной направленности и сложностей.
2: Медицинский центр «Лекарь». Мы врачи, и мы лечим. Адрес Гайдара Гаджиева, 24Е.
1: Мегафон 550-88-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
6: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Откройте коробку привилегий в ювелирном доме Тремиата. Только с 25 по 31 июля при покупке золотого украшения вы выбираете купон из нашей коробки привилегий и сразу же получаете свой подарок. Каждая покупка – еще один прекрасный знак внимания от Тремиата. Ждем вас на Яракского 67, Ерчи-Казака 113. Подробности на tremiata.ru.
2: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-Арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
4: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8 988 451 51 51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 42 47 47.

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Два подарка для вашего дома в торговом доме «Киргу». При покупке комплекта техники «Зигмундштайн» от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура – матрас в подарок. Торговый дом «Киргу». Покупайте выгодно. Получайте больше.
4: Медицинский институт имени Башларова открывает набор в ординатуру по 18 направлениям, в том числе 5 направлений по специальности стоматология. Прием документов до 26 августа по адресу город Махачкала, улица Абдулхамида Юсупова, 69. Телефон для справок 8 988 784 32 32.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Растопили в сердце лед, и во мне теперь живет любовь.
1: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
2: И море отличной музыки. Включайся, радио Прибой.

0: Реклама.
1: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
2: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
3: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Радиоприбой.
1: И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова.

Мы по чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Лимонады Тбилиссимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
2: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: На радио «Прибой» притчи народов мира.
1: Горевали родители, что их сын стал калекой. Маленький он хорошо ходил. Однажды зимой, когда он упал в канаву, под ним проломился лед. Простуду доктор вылечил, но ноги у мальчика стали слабыми. Мать каждый день молилась за сына, надеясь, что он снова будет ходить. Однажды попросился к ним на ночлег прохожий старец. «Что с вашим мальчиком?» – спросил старец. «Не ходит, ноги застудил», – ответил отец. «Все сбережения потратили на докторов, да без пользы. Но я надеюсь, что мой мальчик снова пойдет». «Надежда без действия, что дерево без плодов», — заметил старец. А потом спросил мальчика: «Ты сам веришь, что можешь ходить?» «Я верю, только встать не могу». «Это хорошо, что веришь. Тебе повезло, что у меня волшебный посох. Опирайся на него и попробуй встать». Мальчик встал и, опираясь на посох, сделал шаг, потом другой. Родители были счастливы. Утром старец собрался уходить. Мать испуганно схватилась за посох. «Посох у меня обыкновенный. Вера и надежда творят чудеса». «А их я оставил», — улыбнулся старец.
0: На радио «Прибой» притчи народов мира.

0: Реклама.
1: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и балансирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: О своем здоровье женщины часто вспоминают в последнюю очередь. Не откладывайте заботу о себе. Пройдите маммографию в клинике ЦЛД доктора Караевой. Своевременное обследование помогает выявлять изменения на ранних стадиях. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: since the beginning, and everything will be alright. Cover me in sunshine.
1: Радиоприбой в Буйнакске.
2: Радиоприбой в Дербенте.
1: Радиоприбой в Кизилюрте.
2: Радиоприбой в Махачкале.
3: Радиоприбой в Кизляре.
4: Радиоприбой.
5: Песню поет, а девчонка...

0: знают все. Твой номер один. Радио «Прибой».
1: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
0: Для детей старше 12.

0: кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето!
2: Радио «Прибой».

0: У отпуск.
1: А лето уже с тобой. Лето твоей свободы.
2: Прибой. Весь Дагестан на одной волне.

0: группа «Диамант». Вы слушаете радио «Прибой».
1: Мы желаем вам хорошего настроения,
2: море улыбок
3: и огромной любви.
1: Без обмана.
4: «Прибой». Только лучшая музыка.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио прибор. Задаем настрой.

глаза. Не забыть нам любимые лица, не забыть нам.

горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже Родины такой. Радио «Прибой».

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в отрыв.
1: Маме звонит, иногда забываем, а маме на сердце так ждет. Вечно спешим мы и не замечаем, как слезы украдкой сотрет.